もういい。あ？ Listen, моя протавни драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, моя протавни драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Вся яскрава, падай любов Mindfulness, дышу в собі пролог П'ю